Новоуральске 6 часов. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

Авторадио. Н. Радио. You know.

0: в Новоуральске 7 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области продолжается второй этап записи детей в первый класс. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Второй этап продлится до 5 сентября. В этот период родители будущих первоклассников могут подать документы в любую школу региона при наличии свободных мест. Подробная инструкция по подаче заявления и алгоритм поступления размещены на портале госуслуги. Родители могут отслеживать очередь на зачисление в первый класс на официальном сайте Министерства образования Свердловской области. Решения о зачислении будут размещены на официальных сайтах школ. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. В Новоуральске подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Подросток», которое проходило с 6 по 10 июля. Его главная задача – предупредить правонарушения среди несовершеннолетних и не допустить несчастных случаев с детьми во время летнего отдыха. Особое внимание в ходе рейдов уделялось соблюдению установленных требований, согласно которым нахождение несовершеннолетних детей вблизи любых водных объектов допускается исключительно в присутствии родителей или иных законных представителей. По итогам рейдов за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по контролю за детьми у воды в отношении законных представителей составлено 7 административных протоколов. Специалисты дорожно-коммунальной службы продолжают наводить порядок в городе. Особое внимание уделяется укосу травы вдоль дорог, ремонту дорожного полотна на планируемых участках и работам по контролю и защите территорий от наводнений. 18 июля на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль гастроли и конкурс кулинарного мастерства. В программе ярмарка мастеров, мастер-классы и дегустация блюд. Начало фестиваля в 12:00. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 17 июля ночью ожидается до плюс 17 градусов. Днем до 20 градусов тепла. Слабый дождь. Ветер с порывами до 8 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
2: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
1: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79 009. Кедр. Железная гарантия выгоды.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
3: И, кстати, англичане пьют чая больше, чем жители любой другой страны. Например, в 20 раз больше, чем американцы.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны. Категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12:00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич.

0: Поли. До встречи на аллее трудовой славы. Без возрастных ограничений.
1: И кстати, чем холоднее в комнате, в которой вы спите, тем больше вероятность дурного сна.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
3: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде», пожалуй, самый

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 753 33 753 33.
1: И кстати, из всего волосяного покрова волосы на лице растут быстрее всего. Если мужчина не будет бриться в течение жизни, у него вырастет борода длиной более 30 метров.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Уральске 8 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области продолжается второй этап записи детей в первый класс. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Второй этап продлится до 5 сентября. В этот период родители будущих первоклассников могут подать документы в любую школу региона при наличии свободных мест. Подробная инструкция по подаче заявления и алгоритм поступления размещены на портале госуслуги. Родители могут отслеживать очередь на зачисление в первый класс на официальном сайте Министерства образования Свердловской области. Решения о зачислении будут размещены на официальных сайтах школ. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. В Новоуральске подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Подросток», которое проходило с 6 по 10 июля. Его главная задача – предупредить правонарушения среди несовершеннолетних и не допустить несчастных случаев с детьми во время летнего отдыха. Особое внимание в ходе рейдов уделялось соблюдению установленных требований, согласно которым нахождение несовершеннолетних детей вблизи любых водных объектов допускается исключительно в присутствии родителей или иных законных представителей. По итогам рейдов за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по контролю за детьми у воды в отношении законных представителей составлено 7 административных протоколов. Специалисты дорожно-коммунальной службы продолжают наводить порядок в городе. Особое внимание уделяется укосу травы вдоль дорог, ремонту дорожного полотна на планируемых участках и работам по контролю и защите территорий от наводнений. 18 июля на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль гастроли и конкурс кулинарного мастерства. В программе ярмарка мастеров, мастер-классы и дегустация блюд. Начало фестиваля в 12:00. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 17 июля ночью ожидается до плюс 17 градусов. Днем до 20 градусов тепла. Слабый дождь. Ветер с порывами до 8 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
2: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
1: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
3: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
4: Запах костра, аромат мяса, нежные и сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинины и курицы для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
5: И кстати, из одного только дерева можно изготовить более 160 тысяч карандашей.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны. Категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
5: И кстати, гепард может бежать со скоростью до 130 км в час.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Селен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде», пожалуй, самый

0: Информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33 7 53 33.
1: Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12:00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич. В программе не только дегустация блюд, но и мастер-классы, ярмарка мастеров и увлекательные конкурсы. Запишите в календарь. 18 июля в 12:00 фестиваль «Гастроли». До встречи на Аллее Трудовой Славы. Без возрастных ограничений. Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки – все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
2: И, кстати, змеи могут спать 3 года подряд, ничего не принимая в пищу.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, самый распространенный язык в мире – китайский. Им пользуется более 1 миллиарда человек.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Селен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
2: Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12.00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич. В программе не только дегустация блюд, но и мастер-классы, ярмарка мастеров и увлекательные конкурсы. Запишите в календарь. 18 июля в 12.00 фестиваль «Гастроли». До встречи на Аллее Трудовой Славы. Без возрастных ограничений.
3: И, кстати, книги о Гарри Поттере – самые запрещаемые в Америке из-за пропаганды оккультизма, язычества и отрицания христианских ценностей.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30-753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

Реклама на N-Радио. Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.

0: арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении. Никакой ржавчины и коррозии. В Стальграде, пожалуй, самые низкие цены в городе. Приезжайте и убедитесь сами. Компания «Стальград». Шевченко 2, строение 2. Ваш надежный партнер в строительстве. Подробную информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: И, кстати, за полчаса тело выделяет достаточно тепла, чтобы вскипятить 2 литра воды.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
1: И, кстати, язык хамелеона длиннее его тела.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна.

0: Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки. Все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9. Телефон 3-21-81. Успей купить выгодно.
1: И кстати, с 1991 года в Европе морковь считается фруктом, а не овощем.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.

0: И, кстати, стоимость килограмма чипсов в 200 раз больше стоимости килограмма картошки.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Ren.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, «Приключения Тома Сойера» – первая книга, текст которой был набран на печатной машинке.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.

0: арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении. Никакой ржавчины и коррозии. В Стальграде, пожалуй, самые низкие цены в городе. Приезжайте и убедитесь сами. Компания «Стальград». Шевченко 2, строение 2. Ваш надежный партнер в строительстве. Подробную информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки – все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
2: И, кстати, язык хамелеона длиннее его тела.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
2: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
1: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
3: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
4: Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12:00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич. В программе не только дегустация блюд, но и мастер-классы, ярмарка мастеров и увлекательные конкурсы. Запишите в календарь. 18 июля в 12:00 фестиваль «Гастроли». До встречи на Аллее Трудовой Славы. Без возрастных ограничений.
5: И, кстати, скорость тьмы равна скорости света.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио. Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
1: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Селен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
5: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
6: И, кстати, 18 февраля 1979 года в пустыне Сахара шел снег.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Новоуральске 13 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области продолжается второй этап записи детей в первый класс. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Второй этап продлится до 5 сентября. В этот период родители будущих первоклассников могут подать документы в любую школу региона при наличии свободных мест. Подробная инструкция по подаче заявления и алгоритм поступления размещены на портале Госуслуги. Родители могут отслеживать очередь на зачисление в первый класс на официальном сайте Министерства образования Свердловской области. Решения о зачислении будут размещены на официальных сайтах школ. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. В Новоуральске подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Подросток», которое проходило с 6 по 10 июля. Его главная задача – предупредить правонарушения среди несовершеннолетних и не допустить несчастных случаев с детьми во время летнего отдыха. Особое внимание в ходе рейдов уделялось соблюдению установленных требований, согласно которым нахождение несовершеннолетних детей вблизи любых водных объектов допускается исключительно в присутствии родителей или иных законных представителей. По итогам рейдов за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по контролю за детьми у воды в отношении законных представителей составлено 7 административных протоколов. Специалисты дорожно-коммунальной службы продолжают наводить порядок в городе. Особое внимание уделяется укосу травы вдоль дорог, ремонту дорожного полотна на планируемых участках и работам по контролю и защите территорий от наводнений. 18 июля на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль гастроли и конкурс кулинарного мастерства. В программе ярмарка мастеров, мастер-классы и дегустация блюд. Начало фестиваля в 12:00. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 17 июля ночью ожидается до плюс 17 градусов. Днем до 20 градусов тепла. Слабый дождь. Ветер с порывами до 8 метров в секунду. Аркадий Иванов.

0: И, кстати, если жительница Гавайских островов кладет цветы за правое ухо, она сообщает тем самым, что доступна. Чем больше цветов, тем сильнее ее желание.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебель» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
3: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
4: Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12.00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич. В программе не только дегустация блюд, но и мастер-классы, ярмарка мастеров и увлекательные конкурсы. Запишите в календарь. 18 июля в 12.00 фестиваль «Гастроли». До встречи на Аллее Трудовой Славы. Без возрастных ограничений.
5: И кстати, воздух, выдыхаемый в процессе чихания, двигается со скоростью более 160 км в час.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
3: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
2: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
4: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинины и курицы для отдыха хорошей компанией, а также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский», Победы 2/2.
5: «Атом Охрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.
6: И, кстати, если бы колу не подкрашивали, она была бы зеленая.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: В Новоуральске 14 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области продолжается второй этап записи детей в первый класс. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Второй этап продлится до 5 сентября. В этот период родители будущих первоклассников могут подать документы в любую школу региона при наличии свободных мест. Подробная инструкция по подаче заявления и алгоритм поступления размещены на портале госуслуги. Родители могут отслеживать очередь на зачисление в первый класс на официальном сайте Министерства образования Свердловской области. Решения о зачислении будут размещены на официальных сайтах школ. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. В Новоуральске подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Подросток», которое проходило с 6 по 10 июля. Его главная задача – предупредить правонарушения среди несовершеннолетних и не допустить несчастных случаев с детьми во время летнего отдыха. Особое внимание в ходе рейдов уделялось соблюдению установленных требований, согласно которым нахождение несовершеннолетних детей вблизи любых водных объектов допускается исключительно в присутствии родителей или иных законных представителей. По итогам рейдов за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по контролю за детьми у воды в отношении законных представителей составлено 7 административных протоколов. Специалисты дорожно-коммунальной службы продолжают наводить порядок в городе. Особое внимание уделяется укосу травы вдоль дорог, ремонту дорожного полотна на планируемых участках и работам по контролю и защите территорий от наводнений. 18 июля на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль гастроли и конкурс кулинарного мастерства. В программе ярмарка мастеров, мастер-классы и дегустация блюд. Начало фестиваля в 12:00. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 17 июля ночью ожидается до плюс 17 градусов. Днем до 20 градусов тепла. Слабый дождь. Ветер с порывами до 8 метров в секунду. Аркадий Иванов. Служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: И кстати, в небе звезд больше, чем песчинок на земле.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки – все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
3: И кстати, днем облака находятся выше, чем ночью.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: И, кстати, весна движется со скоростью примерно 50 километров в сутки. Это определено по наблюдениям за соцветием отдельных растений.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: И, кстати, исследования показали, что 74% женщин думают о шопинге каждую минуту, то есть около 950 раз в день.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-Radio. Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
1: И, кстати, свиньи не могут посмотреть на небо.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
3: И кстати, в 17 веке в Англии за ошибочный прогноз синоптиков подвергали смертной казни.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33 7 53 33.
1: Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12:00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят

0: роли. До встречи на аллее трудовой славы. Без возрастных ограничений.
1: И кстати, фламинго живут удивительно долгую жизнь. До 80 лет.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Селен Щебель» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
4: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки – все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
5: И, кстати, если жительница Гавайских островов кладет цветы за правое ухо, она сообщает тем самым, что доступно. Чем больше цветов, тем сильнее ее желание.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: В Новоуральске 17 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области продолжается второй этап записи детей в первый класс. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Второй этап продлится до 5 сентября. В этот период родители будущих первоклассников могут подать документы в любую школу региона при наличии свободных мест. Подробная инструкция по подаче заявления и алгоритм поступления размещены на портале госуслуги. Родители могут отслеживать очередь на зачисление в первый класс на официальном сайте Министерства образования Свердловской области. Решения о зачислении будут размещены на официальных сайтах школ. Сообщается на официальной странице Свердловской области, в социальной сети ВКонтакте. В Новоуральске подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Подросток», которое проходило с 6 по 10 июля. Его главная задача – предупредить правонарушения среди несовершеннолетних и не допустить несчастных случаев с детьми во время летнего отдыха. Особое внимание в ходе рейдов уделялось соблюдению установленных требований, согласно которым нахождение несовершеннолетних детей вблизи любых водных объектов допускается исключительно в присутствии родителей или иных законных представителей. По итогам рейдов за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по контролю за детьми у воды в отношении законных представителей составлено 7 административных протоколов. Специалисты дорожно-коммунальной службы продолжают наводить порядок в городе. Особое внимание уделяется укосу травы вдоль дорог, ремонту дорожного полотна на планируемых участках и работам по контролю и защите территорий от наводнений. 18 июля на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль гастроли и конкурс кулинарного мастерства. В программе ярмарка мастеров, мастер-классы и дегустация блюд. Начало фестиваля в 12:00. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 17 июля ночью ожидается до плюс 17 градусов. Днем до 20 градусов тепла. Слабый дождь. Ветер с порывами до 8 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
2: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
1: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия. Гарантия выгоды.
3: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победы 2/2.
4: Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12:00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич. В программе не только дегустация блюд, но и мастер-классы, ярмарка мастеров и увлекательные конкурсы. Запишите в календарь. 18 июля в 12:00 фестиваль «Гастроли». До встречи на Аллее Трудовой Славы. Без возрастных ограничений.
5: И, кстати, самая древняя буква «О» осталась неизменной в том же виде, в каком она была принята в финикийском алфавите.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Атом охрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны. Категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Селен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
5: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
6: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки – все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно.
7: И кстати, жирафы – единственные животные, которые не умеют зевать.
8: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.

0: И, кстати, «Робинзон Крузо» считается первым английским романом.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Ильенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30-753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

Свердловской области продолжается второй этап записи детей в первый класс. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Второй этап продлится до 5 сентября. В этот период родители будущих первоклассников могут подать документы в любую школу региона при наличии свободных мест. Подробная инструкция по подаче заявления и алгоритм поступления размещены на портале госуслуги. Родители могут отслеживать очередь на зачисление в первый класс на официальном сайте Министерства образования Свердловской области. Решения о зачислении будут размещены на официальных сайтах школ. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. В Новоуральске подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Подросток», которое проходило с 6 по 10 июля. Его главная задача – предупредить правонарушения среди несовершеннолетних и не допустить несчастных случаев с детьми во время летнего отдыха. Особое внимание в ходе рейдов уделялось соблюдению установленных требований, согласно которым нахождение несовершеннолетних детей вблизи любых водных объектов допускается исключительно в присутствии родителей или иных законных представителей. По итогам рейдов за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по контролю за детьми у воды в отношении законных представителей составлено 7 административных протоколов. Специалисты дорожно-коммунальной службы продолжают наводить порядок в городе. Особое внимание уделяется укосу травы вдоль дорог, ремонту дорожного полотна на планируемых участках и работам по контролю и защите территорий от наводнений. 18 июля на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль гастроли и конкурс кулинарного мастерства. В программе ярмарка мастеров, мастер-классы и дегустация блюд. Начало фестиваля в 12:00. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 17 июля ночью ожидается до плюс 17 градусов. Днем до 20 градусов тепла. Слабый дождь. Ветер с порывами до 8 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Nradio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
2: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
1: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
3: Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12.00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич. В программе не только дегустация блюд, но и мастер-классы, ярмарка мастеров и увлекательные конкурсы. Запишите в календарь. 18 июля в 12.00 фестиваль «Гастроли». До встречи на Аллее Трудовой Славы. Без возрастных ограничений.
4: И кстати, из нефти можно получить около 1 миллиона разных химических соединений, а из каменного угля только 400 тысяч.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. Атмосфера.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
3: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки – все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
4: И, кстати, самый распространенный химический элемент во Вселенной – водород.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Р».

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2/2.
3: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу охранника водителя ведомственной охраны категория Б, С, Д, охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: И, кстати, дети, зачатые в осенние и зимние месяцы, обладают более высоким интеллектом, чем те, кого зачали весной или летом.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

ВКонтакте. В Новоуральске подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Подросток», которое проходило с 6 по 10 июля. Его главная задача – предупредить правонарушения среди несовершеннолетних и не допустить несчастных случаев с детьми во время летнего отдыха. Особое внимание в ходе рейдов уделялось соблюдению установленных требований, согласно которым нахождение несовершеннолетних детей вблизи любых водных объектов допускается исключительно в присутствии родителей или иных законных представителей. По итогам рейдов за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по контролю за детьми у воды в отношении законных представителей составлено 7 административных протоколов. Специалисты дорожно-коммунальной службы продолжают наводить порядок в городе. Особое внимание уделяется укосу травы вдоль дорог, ремонту дорожного полотна на планируемых участках и работам по контролю и защите территорий от наводнений. 18 июля на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль гастроли и конкурс кулинарного мастерства. В программе ярмарка мастеров, мастер-классы и дегустация блюд. Начало фестиваля в 12:00. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 17 июля ночью ожидается до плюс 17 градусов. Днем до 20 градусов тепла. Слабый дождь. Ветер с порывами до 8 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Nradio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12:00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич. В программе не только дегустация блюд, но и мастер-классы, ярмарка мастеров и увлекательные конкурсы. Запишите в календарь. 18 июля в 12:00 фестиваль «Гастроли». До встречи на Аллее Трудовой Славы. Без возрастных ограничений.
3: И, кстати, южноамериканские индейцы для получения резиновой обуви просто обмакивали ноги в свежий сок гивеи, растения, из которого получают каучук. Застывая, сок превращался в непромокаемые калоши.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-Радио.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
3: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: И, кстати, «Алиса в стране чудес» была запрещена в Китае из-за наличия в книге говорящих зверей. А Винни-Пух был изначально запрещен в Америке, Турции и Великобритании. Здесь сыграла роль не только наличие говорящих зверюшек, но и тот факт, что малыш Пятачок вызывал негативную реакцию у мусульманской части читателей.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: в Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

Уральске 22 часа. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Уральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

Вы слушаете N-Radio и правильно делаете.